под номерем другим. Са Фокус и Уилкинсон отповедаю за тен номер, а ми отбираме смс, в которых можете голосовать на единка или двойка под 886 971 971.